0: Товарищ Вадим завтра собирается раскрыть карты. Товарищ генерал, это очень опасно.
1: В сложившейся ситуации у нас нет другого выхода. Если завтра товарищ Вадим раскроет карты, он попадет в более сложную обстановку. И мы должны быть к этому готовы.
0: Согласно вашему приказу, 1-й, 4-й и 7-й отделы приведены в полную боевую готовность.
1: Очень хорошо. Если завтра мы получим радиограмму от товарища Вадима...
2: Сразу же начинаем действие по плану Мудаула.
3: Чего? 这几个老毛子都是我们认为很像瓦基姆的，很好，坐。这个人要重点的查一下。是。唐科长。 你的名单呢？哦，我的名单得下午了。你好像精神不太好啊。没有，还可以。啊，是这样，我的名单嘛，早就已经搞好了。我。 昨天晚上一夜没睡，一直在考虑瓦基姆的这个案子，又把我的名单给推翻了。为什么？我一直在想一个问题：这个瓦基姆到底是谁？